0: закваясом тот оранж дарком. Зенехуарм.
1: Это шатанье.
0: Yeah, that's right, kid. I'm the devil.
1: Чего я сидеть-то умоем? Лучше мы то умоем. Зачем умоем?